правило три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Life.

0: премия с большим сердцем. Как это было?
1: Ты так свободна.
0: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.

radio.ru. Новое радио.

0: Новое радио.
1: Мы такие разные, но все же мы рядом. Ты любишь сладкое, я люблю виски. Мне больше в жизни, если честно, не надо. Просто всегда будь плюс один в моем списке.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Новое радио ВКонтакте. Это ж супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения, конкурсы и билеты на лучшие мероприятия. А также суперхитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу нового ВКонтакте.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее. Лайф.

жизнь как мгновение. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1 плюс 1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Life, как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты

вот оставим всю суету дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза, если вместе туда.

0: Пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах на

Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Ютубе и смотри эксклюзивные выступления любимых артистов, выпуски скандального подкаста «Не дуть», конкурс новой музыки и исполнителей «Музыкастинг», лучшие фрагменты утреннего шоу «Один плюс один». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: turn to dust all that I adore.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.

Украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

стола, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: боюсь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
3: Иногда кажется, что выхода нет, но он есть. «Сити-арбитр» помогает людям по всей России начать заново, без долгов. Вы не одни, мы рядом. Консультация бесплатна. Звоните 20 40 20. «Сити-арбитр».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: Премия «С большим сердцем». Как это было?
1: Супер-хит.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Партнер проекта – термально-оздоровительный комплекс «Море-парк». Сегодня 30 апреля, в Кирове облачно, днем в городе до +6.

0: мы взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море, в Море-парк.
1: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в Море-парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
0: Море-парк. Отдыхалия каждый день.
1: Киров, Некрасова, 49.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: БКК представляет.
4: Без хлеба и медом сыт не будешь. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
5: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Джакалип.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: Градусы в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Федук.
9: Это Эмма М.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Newradio.ru

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Новое радио.
2: Давай ты

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «Пароход».

0: вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама.
2: Киров, заводи моторы. Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе торжественное открытие, шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость, группа «Красная книга». Партнер проекта, компания «Красота профи». Сеть профессиональных магазинов, международный учебный центр, салоны красоты и сервисный центр. 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти! Будет громко! Подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 12+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба «Нового радио Киров». 730-90-0.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Артмастерс!
10: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
9: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Новое радио.

0: Реклама.
1: Киров, заводи моторы! Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе «Торжественное открытие», шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость – группа «Красная книга».
2: Генеральный партнер проекта – сеть «Оптик Ясно». Делаем так, чтобы люди отлично видели и красиво выглядели.
1: 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти! Будет громко! Подробности в группе ВК «Новое радио Киров».
3: 12+.
4: Будьте здоровы.
5: Спартак.
4: Тогда точно будете здоровы.
2: Фитнес-клуб «Спартак». Не чихайте на свое здоровье. И не болейте.
0: Рекламная служба «Нового радио Киров». 730-90-0.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Life. Как это было?

0: Реклама.
1: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
2: Иногда кажется, что выхода нет, но он есть. «Сити Арбитр» помогает людям по всей России начать заново, без долгов. Вы не одни, мы рядом. Консультация бесплатна. Звоните 20 40 20. «Сити Арбитр».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Развивайте свой бизнес правильно с кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном – развитии вашего дела. Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
5: Подробнее на сайте banklinov.ru или оставьте заявку по телефону 8 700 250 27 77. АО «КБ Хлынов», лицензия номер 254.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Да. Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Новое радио. Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: БКК представляет.
2: Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Радио. Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, мы группа Раса.
3: Мы Серебро.
4: Мы группа Пицца.
5: Это Сергей Лазарев.
6: Это Артик Асти.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: С вами группа Добро.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это Нюша.
11: Это Куртки Кобейн, и меня зовут Шура Бедва.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Любовь» здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Новое радио. Новое на новом.
15: Всем привет! С вами Женя Трофимов и «Комната культуры». Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
16: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

Реклама. Киров, заводи моторы! Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе «Торжественное открытие», шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость, группа «Красная книга». Партнер проекта «Драйв-парк». Современный центр проката эндуро-мотоциклов, питбайков и квадроциклов для детей и взрослых. 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти! Будет громко! Подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 12+.

0: хирургов-флебологов, УЗИ всего 690 рублей. Киров, улица Казанская, 86. Звоните 22 48 98. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Вадим Данилин отсюда с тобой на весь день. Тоже так себе. Согласен.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: это вкратце.
1: Оставь меня. Не мига, вышибал. А давай дослушаем, а? Зачем прерывать красивую песню? Дослушаем до конца.

0: на самом деле не очень хочется говорить о работе. Я вас прекрасно понимаю, когда после того, как на трех выходных днях вы пипец как сильно оторвались. А потом еще 5 дней отпуска, 5 дней рабочих дней, а потом снова 3 дня выходных. Короче, миксер какой-то получился из празднично-рабочих дней. Не очень хочется про работу говорить, я лучше расскажу вам вот о чем. Тут зашеймили, короче, мои завтраки. У меня есть традиция. По выходным я делаю завтраки. Причем такие основательные завтраки, они вроде бы быстрые, с другой стороны, очень долгие. Зашеймили в каком плане? Сказали, что такие завтраки ведут к... что-то там... к проблемам с печенью или так далее. И вот я специально эту фотографию своего завтрака... Я обычно делаю по выходным, суббота-воскресенье, когда никуда на работу не нужно. Вот. И я эту фотографию моего завтрака выложил в нашу социальную сеть. Скажите, пожалуйста, чем этот завтрак так плох? Вот есть яйца, есть хлеб, огурцы, помидоры, бекон и колбаса. Что из этого всего... может способствовать тому, чтобы моя печень развалилась нафиг? Я понять просто не могу. Приятного аппетита, кстати, всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Дальний Восток, кстати, вам, да, добрый вечер, приятного аппетита тоже. Вот. Давайте я сегодня буду на минималках, все-таки, сколько, 8 часов я с вами буду. Сергей Лазарев, близкий, Бейонсе очень скоро продолжит тему суперхитов, суперновинок. Я вопрос задал по-другому немного. Что из этого ты съешь в последнюю очередь? Очень стало интересно, в первую или последнюю очередь, из того, что я приготовил на завтрак. Ну, я не каждый день такие завтраки ем. Только суббота-воскресенье. А так я вообще не завтракаю по утрам. Нет, есть такой завтрак, называется русский завтрак. Вот это мой завтрак. Все остальное я не ем по будням. Поэтому можете зайти посмотреть, кстати, что я готовлю в наши социальные сети. Давайте, скоро продолжим. Я еще не проснулся нифига сам.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Развивайте свой бизнес правильно с кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном – развитии вашего дела. Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
3: Подробнее на сайте банкхлынов.ру или оставьте заявку по телефону 8-700-250-27-77. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
1: Рекламная служба нового радио «Киров» 730-90-00.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это было?

0: Золото, останемся здесь. Суперхит на новом. Так, внимание, внимание, срочно всем руководителям. Новость подоспела. Боссам настоятельно не рекомендуют ругать сотрудников за снижение продуктивности между майскими праздниками. Психологи говорят, что настроенного на отдых человека, которому приходится идти на работу, трудно сбить с праздничного режима. Поэтому руководителям советуют проявлять снисходительность, не орать на подопечных, а договариваться и идти им навстречу. Можно, например, ограничиться только самыми базовыми или срочными задачами. Босса слышали, нет? Я к вам сейчас обращаюсь. Передайте эту всю информацию для своих руководителей. Нельзя ругать сотрудников между праздничными днями. Все, я все сказал.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: DJ Smash поет, а ты меня любишь, суперхит. Но, кажется, я нашел тебе программу на вторые майские, если у тебя, конечно, нет своей. В общем, лететь или ехать тебе придется в Архыз. Там шумные компании, которые протестируют дома на базе отдыха, ищут, ни одному из гостей платить не придется. Более того, им предоставят покатушки на джипах по горным тропам и сплав по реке. Главное — проверить все развлечения и домики на прочность. Особенно ждут тех, кто давно не был в отпуске. Короче, все едем в Архыз, там бесплатно раздают домики на майские. А чё плохого-то?
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Это Доуз, суперновинка «Не спросят» в эфире «Нового». Я даже не знаю, рассказывать вам это, но... Да, а давай расскажу, будь что будет. Короче, новость подоспела о том, что рубка дров, оказывается, сильно укрепляет мужскую потенцию, сообщают врачи. Рубка дров, да. Сексологи провели большое исследование и выяснили, что у тех, кто часто рубит дрова, взлетает либидо до небес. Все потому, что подобная физическая нагрузка дает мощный выброс тестостерона. Где ж только дров-то найти? И топор, главное, где найти. Ладно, не об этом сейчас речь. Звери. Анна Немченко. Свик. И не только. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Просыпайся давай!
1: Реклама.
2: Я предпочитаю культурный отдых. Поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта». Это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
3: Иногда кажется, что выхода нет, но он есть. «Сити Арбитр» помогает людям по всей России начать заново, без долгов. Вы не одни, мы рядом. Консультация бесплатна. Звоните 20 40 20. «Сити Арбитр».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Рекламная служба «Нового радио» Киров. 730 90 и 0.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик, «Луна».
1: Лайф. Как это было?

друзья. Желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: что ты завтра обо мне не...
1: Это Егор Крид и Баста «Завтра». Суперхит на новом. Кстати, по поводу «Завтра». Это касается москвичей и гостей столицы. Просто напомню, вышел эфир напомнить о том, что москвичам отключат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая. Предупреждают операторы. С завтрашнего дня и по 9 мая мобильный интернет и СМС будут отключаться. Чтобы хоть как-то общаться с близкими, рекомендуют использовать Wi-Fi. Суперновинка от Зиверт. Татьяна Куртукова. И не только, очень скоро в продолжении эфира.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое на новом.
5: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.newradio.ru.

суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» от Скутера. В эфире нового побольше бы таких песен, побольше. А то, знаете, как-то вот очень спать хочется, тем более на рабочем месте. Новостей на данный момент у меня нет. Просто вышел в эфир сказать, что сегодня, оказывается, отмечается День собачьего счастья. Я животных люблю больше, чем людей, поэтому можно попросить вас, всех, кто слушает сейчас снова, если у вас есть домашние животные, покидайте их в наши социальные сети. Фоточки покидайте ваших домашних животных. Давайте только собак. Вот кошки были недавно, давайте только собак. Покидайте фоточки ваших собак в наши социальные сети. Я с удовольствием все полайкаю, эфир будет пустовать без ведущих, и все будут довольны. Договорились? Давайте. Ваши фоточки собак. 11.51 в столице тем временем. По данным Яндекс, пробки на дорогах 2 балла. Дороги почти свободны. 45 минут простоишь на Ярославке от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. И 35 на Савихинской от Жуковского до шоссе Ильича. Синоптики сегодня обещают жаришку, но она продлится недолго. До пятницы. До плюс 24, малооблачно, западный прохладный ветер, красота, а в пятницу дожди.

0: радио.
1: Давайте везде, где только можно, накидайте в наши социальные сети. Не надо кошек, не надо кошек. Давайте собак, накидайте собак. День собачьего счастья сегодня у нас. С чем я всех собачников и поздравляю. Жду фоточки ваши. Чё сидишь-то? Ну я разве не тебя попросил? Фотки собак, срочно!

0: радио.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Жаркий, солнечный, но рабочий полдень в Москве.
1: Новое радио.
0: Экономисты дали совет молодежи, как накопить 5 миллионов рублей. Нужно зарабатывать 350-380 тысяч в месяц и откладывать по 60 тысяч. Все понятно. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим весенним и жарким суперхитам, суперновинкам нон-стопом на 20 минут без рекламы. Отсюда я, Вадим Данилин, тоже тут. До последнего.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: «Oh My Love» от «Лирика», суперхит на новом. Любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Денег, как и отпуска, много не бывает никогда. Именно об этом сейчас буду рассказывать. Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска во втором полугодии, сообщают HR-специалисты. При зарплате в 100 тысяч рублей, например, и отпуске на 14 дней, выплаты почти перекрывают потери за счет 23 рабочих дней. Самыми невыгодными месяцами окажутся ноябрь и август. В остальные месяцы по 22 рабочих дня эксперт советует выбирать периоды с максимальным числом рабочих дней и учитывать больничные или командировки. Они влияют на расчет отпускных. Мало что понятного. Главное, что из этой новости нужно вычленить. Когда по-питерски это прозвучало. Июль – лучший месяц для отпуска. Мне кажется, во всех направлениях, во всех смыслах этого слова.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиланд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиланд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Реклама.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Развивайте свой бизнес правильно. С кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном. Развитии вашего дела. Банк Хлынов – надежный бизнес-партнер.
8: Подробнее на сайте bankhlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 700 250 27 77. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: Мари Краймер нравится жить лайв из нашей концертной студии в рамках проекта нашей музыкальной премии Nova Radio Awards. Я тут посмотрел плейлист на сегодня, кстати. Оказывается, он у нас по графику выходного дня идет. То есть вечернего шоу, сразу напоминаю, с твоей подружкой Эви не будет, только во вторник, как и утреннего шоу не будет. В следующий вторник только и утреннее, и вечернее шоу. Ну а в 9 вечера каждый день мой коллега диджей М. Хаслер с часовым танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. Ну надо же как-то поддерживать выходное настроение, согласись? Официально мы работаем, неофициально мы нифига не работаем. Ну и в эфире все из этого вытекает. Гости из будущего, КамАЗ и не только. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: Новое радио.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

0: В альбомах на чужих телевизорах.
1: Дима Билан пообещает суперхит на новом. А тем временем весьма интересная новость подоспела. Россияне, оказывается, начали массово ездить в школу Шаолиня в Китай, чтобы научиться кунг-фу. Там их бьют палками и ограничивают в еде. Так люди хотят прокачать дух и тело. Чтобы попасть в монастырь, нужно лишь подать заявку на сайте и приехать в Китай. В сумме тур обходится 150-200 тысяч рублей. Распорядок дня как в армии. Пишут: подъем в 5 утра, гимнастика, цигун, завтрак, а после сплошные тренировки. Суммарно ученики тренируются по 6 часов в день, а свободного времени максимум 2 часа. Несмотря на сложности, некоторые люди проводят там годы, но в среднем поездка длится от недели до месяца. Чтобы тебя побили палками и поморили голодом, нужно в Китай ехать для этого, да? Извините. Да, очень скоро продолжим.
2: Взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море парк.
3: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в море парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
2: Море парк. Отдыхалия каждый день.
3: Киров, Некрасова, 49.
4: Реклама.

0: флеболога с УЗИ всего 690 рублей. Киров, улица Казанская, 86. Звоните 22 48 98. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: 13.00 в Москве.
1: Новое радио.
0: Если хочешь продлить себе майские, завтра можешь улететь из Москвы прямым рейсом до Шри-Ланки. Цена билета всего лишь 8 тысяч рублей. Нет денег? Сиди, работай и слушай еще больше суперхитов, суперновинок на новом радио. Вадим Данилин здесь и 20 минут музыки без рекламы. Ура!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Суперновинка от Полины Гагариной «Твоими руками» в эфире нового. Да, кстати, 29 апреля, вот буквально неделю назад, 6 дней назад, Полина выступала в нашей концертной студии с часовым лайвом в рамках проекта «Живая среда». Если по каким-то причинам лайв ты не смог посмотреть онлайн-трансляцию, всегда можешь зайти в любое время дня и ночи в нашу группу ВКонтакте «Новое радио». Полуторачасовая запись лайва уже имеется, потому что, во-первых, это красиво, это нужно посмотреть. У Полины... Пипец, какой шикарный голос. Это чисто мое субъективное мнение. Я вот только ради этого в эфир вышел, чтобы сказать, что запись полуторачасового лайва имеется в нашей группе ВКонтакте. Новое радио, а также 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы. Хочешь? Получай.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама.
4: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
1: Рекламная служба «Нового радио Киров». 730-90-0.
5: Звездам не страшно падать.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Лайф. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: Леди Гага, Джудас, суперхит на новом. Я тут в наших социальных сетях Нового Радио задал вопрос, я прям его процитирую, потому что у меня что-то волосы дыбом сейчас стали. Почему везде ищут модели на реснички, бровки, ноготочки? Почему нигде не ищут модели на пломбы, брекеты, виниры, импланты и МРТ? Согласитесь, как было бы классно, если бы искали модели на вот это вот все. Виниры, брекеты, пломбы, импланты, МРТ. И что мне слушатели говорят? Оказывается, студенты время от времени, нет-нет, да и да, ищут, оказывается, за символическую плату людей, которые будут к ним приходить и лечить зубы за символическую плату. Сестра, срочно, срочно адрес. Сестра, кто ты? Надежда. Надежда, срочно адрес в нашу телегу. Куда-нибудь еще, пожалуйста, прошу.
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Два часа дня в столице.
1: Новое радио.
0: Резюме, которое написал искусственный интеллект, чаще получает предложение о работе, чем те, которые написаны тобой от руки на компьютере. Шансы у вторых падают на 60%. Это все новости всегда на минуте. Продолжаем создавать видимость работы, слушая суперхиты и суперновинки. Вадим Данилин здесь. И 20 минут музыки без рекламы. Получи!

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это Ольга Серябкина, суперхит бывший в эфире нового. Ну а сейчас в прямом эфире, но в радио быстрый тест на определение у тебя нервного срыва. Прямо сейчас на всю страну давай проведем. Есть ли у тебя нервный срыв? Будет у тебя нервный срыв или нет? Эксперты проанализировали частоту нажимания кнопки Caps Lock и выяснили, что за такими сообщениями идет нервный срыв. Особенно сильно это видно на тех, кто жмет на кнопку больше 12 раз за час. После сотрудник обычно выходит из чата или психует и идет в разнос. Аналитики выделили несколько типов срыва. Одни долго терпят, а потом срываются. Другие грешат капсом только по вечерам, вымещая усталость за весь рабочий день. А третьи срываются только на коллег из смежных отделов, но не на своих. Так что подытожим, если ты больше 12 раз капслог нажимаешь за час, то у тебя грядет нервный срыв. Все.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете, сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
4: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Развивайте свой бизнес правильно с кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном. Развитие вашего дела. Банк Хлынов – надежный бизнес-партнер.
8: Подробнее на сайте bankhlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 700 250 27 77. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Это Мария Гранбери, ее океан, суперхит на новом, ну и новости мира кино подоспели. Весьма интересный «Дьявол носит Прада», вторая часть, уже окупился за одни лишь выходные. Всего за пару дней фильм собрал в прокате 223 миллиона долларов. Напомню, на производство ушло всего 100 миллионов. Отзывы и новинки противоречивые, но хотя бы фильм окупился. Напомню, что все зарубежные фильмы в России будут показывать после 13 мая. А до сих пор ждем. У моря погоды. Руки вверх. Коста Лакоста не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

0: radio.ru. Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба.
1: Life. Как это было?

0: Коста Лакоста «Весна», суперхит на новом, ну и продолжение темы. Первая часть марлезонского балета под названием «Майские праздники» завершена. Буквально через 4 дня случится вторая часть. Ну а пока, кстати, новость для всех активно отдыхающих. Малина, оказывается, снижает риск ожирения печени и укрепляет кишечник. Новое исследование. После 12 недель жирной диеты мышам давали экстракт малины, и у животных снизились признаки повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена. Ну, ты понимаешь, да? Малина, 12 недель, и ты снова, кстати, до лета осталось всего ничего.
1: Взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море, в Море-парк.
2: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в Море-парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
1: Море-парк. Отдыхалия каждый день.
2: Киров, Некрасова, 49.
3: Реклама. БКК представляет.
4: Без соли невкусно, а без хлеба не сытно. Киров хлеб создано с любовью для родного города.
3: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: 15 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Я немного в этих празднично-выходных днях потерялся. До сего момента считал, что 3 рабочих дня на этой неделе. Оказалось, что показалось. Что ж, неудобно как-то вышло. Короче, прервемся на музыку. 20 минут суперхитов, суперновинок, нон-стопом без рекламы. Отсюда стартуют. И я, Вадим Данилин, тоже промеж делом, тоже туть.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: без ответа.
1: Вечная оптимистка — это Зивер со своей суперновинкой «В городе лета». В эфире нового, кстати, по поводу оптимизма. Оптимисты стареют медленнее. В этом убедились ученые, которые провели долгосрочные исследования при участии 11 тысяч человек в возрасте от 50 до 99 лет. Оказалось, что люди с позитивным отношением к старению гораздо лучше справлялись с когнитивными тестами и были физически развитее ровесников.
2: Эти треки были новыми.

вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Ты только улыб...
1: Джакон Киллиан и Жиганская в эфире нового продолжения темы любви. По данным одного там сайта статистики и исследований, оказывается, все больше людей предпочитают отдых после работы, а не какие-то там встречи. Главная причина – это усталость и перегруз. Так что ты не один такой. А свидание можно и дома устроить. С подушкой и тишиной, правда?
2: Реклама. Посмотрите, вот это мои фотографии. Видите, какая разница? Вот тут я до, а вот на этом снимке я уже после.
3: А что было между?
2: Фитнес-клуб «Спартак». Весна в «Спартаке». Физические разгрузки. Купание в бассейне. Сплошные удовольствия. Готовь себя к лету. Займись здоровьем. «Спартак». Здоровьем займись.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

это вот это. Новое радио. Radio.ru

0: Береги свои уши. Слушай новое радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: 16 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Дождались. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио в Москве мы таки дождались эту жару плюс 25, чтобы с радостью побежать включить кондиционер и сидеть в прохладе. Да, жар костей не ломит, уже хорошо. 20 минут музыки без реклам в эфире отсюда. И я, Вадим Данилин, с тобой еще на пару часов здесь.
2: О чем ты не спишь по ночам?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: чисто субъективно, один из лучших суперхитов «Севиль». Модный поп в опере нового. Опять-таки, субъективно, это только мое мнение. Тем временем, музыка из популярных шоу, фильмов и сериалов активно возвращается в топы после выхода новых сезонов. Об этом пишет Billboard. Далеко ходить не нужно. Взять хотя бы тот же самый фильм, про который я сегодня уже говорил. «Дьявол носит Прада». Сейчас в топе саундтрек к фильму в исполнении Леди Гага и Дойчи. «Runaway», по-моему, называется. Кстати, суперхит уже звучит у нас в эфире. Но мы же новое радио. У нас все в первую очередь появляется, а потом уже у всех остальных. «Дискотека авария» и «Вон Амур». Дженнифер Лопес, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется

0: Реклама. Реклама.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Развивайте свой бизнес правильно. С кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном. Развитие вашего дела. Банк Хлынов – надежный бизнес-партнер.
4: Подробнее на сайте bankhlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8700-250-27-77. АО «КБ Хлынов», лицензия номер 254.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.
0: Новое на новом. Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Ремикс.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев, «Седьмой лепесток».
1: Лайф. Как это было?

0: Премия с большим сердцем. Как это было? Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Артмастерс!
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Кельвин Харрис со своим шикарным, красивым суперхитом в эфире нового. Почти весь мой эфир уже практически позади, остался всего час, а я только сейчас вспомнил. Я же задавал вам задание на прошлой неделе по поводу шоколадки. Помните, благосклонна ли к вам вселенная? Нужно было провести тест, загадать себе шоколадку. Если ее в течение 3 дней вам откуда-то присылают, дают шоколадку, значит, вселенная к тебе благосклонна. Так что, уважаемые коллеги, кстати, очень много репостов набрал данный пост в наших социальных сетях. Рецепт я выложил туда. 3 дня давал, сказал, что в понедельник я спрошу результаты. Уважаемые коллеги, кто загадывал шоколадку в течение 3 этих дней? Отметьтесь, пожалуйста, кому она пришла, кому она не пришла. Если шоколадки у вас не было в течение 3 этих дней, значит, что-то вы в этой жизни делаете не так и не умеете загадывать желание отправлять их во вселенную. Можешь потренироваться, кстати. Зайди в социальные сети, там это все имеется.
1: Партнер проекта – термально-оздоровительный комплекс «Море-парк». Сегодня 30 апреля, в Кирове облачно, вечером в городе до +5.

0: А мы взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море, в Море-парк.
1: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в Море-парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
0: Море-парк. Отдыхалия каждый день.
1: Киров, Некрасова, 49.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.

0: Хирургов-флебологов с УЗИ всего 690 рублей. Киров, улица Казанская, 86. Звоните 22 48 98. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: радио. Новые на новом.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.
2: Звездопад.

0: 17 часов в Москве.
1: Новое.
0: Не забывай, что для лучшего настроения на этой неделе ежедневно в 6 вечера по Москве повтор проекта моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше» — лучшее, что могли придумать вообще на радио. Но об этом позже. Пока же легкого завершения рабочего дня тебе, спокойной ночи тебе и всем без исключения, без смс-регистрации. 20 минут суперхитов, суперновинок. Хочешь — нон-стопом. Наслаждайся.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Новое радио.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали. И в

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: если это... А, извините. Любовь.
1: Хамалинова «А если это любовь» в суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового». А тем временем весьма странное умозаключение под конец рабочего дня подоспело. Я даже проверять его не стану, потому что вообще не подходит вот лично для меня. А, значит, смотри, дело в том, что люди, новое исследование, люди, которые гуляют без наушников, чувствуют себя спокойнее. Это гласит новое исследование. Отсутствие постоянного аудиофона снижает перегрузку внимания. На самом деле... Я не знаю, как ты, я не могу без наушников вообще, даже в туалет, мне кажется, сходить. Я лучше буду слушать тот самый аудиофон, чем без наушников. Я буду слушать гул автомобилей, эти пробки, эти маты, всю ругань. Не хочу слушать крики детей и все вот это прочее. Так что кому как. Наушники меня очень сильно успокаивают. Я не знаю, как тебя, меня они очень сильно успокаивают. Особенно, когда такие шикарные суперхиты звучат. Они куда лучше детского крика. Ну, согласись, вот это вот. Очень скоро продолжим. Мэри Гу со своей новинкой. Михей Джуманджи, Бервульф, а не только. Оу, оставайся рядом.
2: Реклама. Киров, заводи моторы! Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе «Торжественное открытие», шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость – группа «Красная книга». Партнер проекта – компания «Красота Профи». Сеть профессиональных магазинов, международный учебный центр, салоны красоты и сервисный центр. 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти! Будет громко! Подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 12+. Рекламная служба «Нового радио Киров». 730-90 и 0.

0: Блю-радио.
1: Блю-радио.ру.
0: Новое на новом.
2: Привет, это Мэри Гу. Слушайте мой трек заново на новом радио.

0: слышал?
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк».
2: Life. Как это было?

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Артик Асти Гармония, суперхит на новом. Пожалуй, главная новость, наверное, первого рабочего дня в перерывах между майскими, это о том, что поступила рекомендация врачей-психологов всем боссам страны не ругать и даже не заикаться о том, что кто-то из сотрудников плохо на неделю работает. На самом деле не работает все. Все не работают. Просто кто-то умеет это красиво скрывать, а кто-то... как ты. Предлагаю также на минималках провести всю эту неделю до пятницы, а все серьезные вопросы уже перенести на следующую неделю. Кто за? Принято единогласно. Мы посоветовались, и я решил. Прощаюсь с тобой до завтра. Впереди, как и обещал, проект Данила Михайлова «Что было раньше». Мой тебе совет. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Не пожалеешь. 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Киров, заводи моторы. Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе торжественное открытие, шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость, группа «Красная книга». Генеральный партнер проекта «Сеть оптик Ясно». Делаем так, чтобы люди отлично видели и красиво выглядели. 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти, будет громко. Подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 12+.
2: Когда у нас проблемы со здоровьем, мы начинаем бегать по аптекам. А надо бегать не так.
3: Надо бежать! Быстро! Еще быстрее! Фитнес-клуб «Спартак». Кардиозона, профессиональные тренажеры, квалифицированный тренерский состав, чтобы бегать, наращивать мышцы и следить за своей фигурой.
2: А вообще, за здоровьем можно и не бегать.
3: Можно плавать! Фитнес-клуб «Спартак». Здоровый образ жизни.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой самый любимый спешл. Проект «Что было раньше» — это, значит, время, когда мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Мистер Усишкин, маэстро на месте.
2: Мое почтение. Я хочу добавить, что на месте еще и наши боссы. Почему-то они пришли, переживают.
1: А ты заметил, что они каждый вторник начали ходить?
2: Так вот я и говорю, они боятся, что мы сейчас начнем какой-нибудь хип-хоп-баттл ставить из 99-го года или, там, я не знаю, не дай бог, саундтреки к «Брату 2».
1: Можешь. А слова, да, какие-нибудь такие вот заморские, закадычные, которые сейчас сказал, а потом и не знаешь, что тебе делать с этим.
2: Да, они же потом с переводчиком сидят здесь, понимаешь ли, так все, на транслит
1: они
2: и так
1: не
2: далее.
1: Только тут потом сидеть будут, если мы это сделаем. Но мы поэтому, мы же любим наше руководство. И вообще,
2: да, уважаем.
1: Естественно. Поэтому, друзья, у нас сегодня самый необычный, мне кажется, плейлист за последнее время. Сегодня мы будем слушать треки, где практически нет слов.
2: Нет, ну.
1: Ну, то есть, они где-то есть, но практически их нет.
2: В общем, ребятушки,
1: инструменталы практически.
2: Сегодня у нас будет красивый плейлист, который мы будем прям вот, не знаю, сплошным полотном крутить все практически 2 часа. И начать предлагаю с трека, который в свое время как раз-таки, как говорили у вас на предыдущей радиостанции, перевернул игру. Да, то есть, получается, я твой рэпер, yes, of course. Так вот, в 95-м году Роберт Майлз. Это его все знают как Роберт Майлз. На самом деле, знаешь, как его зовут,
1: ну-ка,
2: кстати? Его настоящее имя Роберто Кончина.
1: Ну, я бы с такой фамилией тоже бы Роберт Майлз называл себя.
2: Ой-ой-ой. Он, кстати, итальянец, поэтому там не подумали о том, о чем ты могла бы. Так вот, Роберт Майлз, он написал композицию, будучи совсем еще юношей, и она внезапно стала популярна просто прям вот на всей планете. И радиостанции, а тогда BBC были законодателями, ну, все отказывались крутить. Нет слов в песне.
1: А как? Ну,
2: в песне нет слов, и, понятно, мы ее крутить не можем. Что за безобразие такое? Потом они, значит, выбрали пул там что-то с 0 часов до 1:30, где можно было ее покрутить. Но народ тогда взял верх и стали композицию крутить просто вот прям на всей галактике. Это был самый популярный дебют вообще на планете, так сказать. Собрал все награды и так далее. Вот, ну и, собственно, можно говорить сколько угодно, потому что песни-то не будет, да, ребятки?
1: Я вам скажу, что пост уже в телеграм-канале Нового Радио, если он у вас прогрузится, вообще лучше. Если нет, в ВК идите, там тоже можно как бы общаться. Ага.

0: Я думаю, настрой понятен. На самом деле, мне кажется, что такого рода плейлист безупречен для того, чтобы возвращаться домой, думать о жизни, думать, сколько нужно заработать, чтобы закрыть скорее кредиты, когда планировать отпуск, что купить детям, когда каникулы и прочее-прочее. А вот данный плейлист, он будет вас немножечко переносить в какие-то грезы, немножечко успокаивать.
1: Ну, вот именно, ребятушки. Ну, меня сейчас следующая композиция переносит в 2014 год на Олимпиаде в Сочи. А, ты сказал, что на новом радио...
0: На новом радио проект «Что было раньше?» Они уже ушли.
1: Так вот, Ванесса Мэй принимала участие в гигантском слаломе на лыжах от Таиланда. Заняла 67-е последнее место. Но участница Олимпиады. Опять же, да, где Таиланд, где лыжи. Вот. А как скрипачка, она просто богиня.

0: Продолжаем проект, что было раньше, ребят, на новом радио.
1: Если у вас нет мурашек, то им пора бы уже появиться, потому что мы только начали, а мне кажется, должны были все уже ими покрыться.
0: Ну, давай немножечко стряхнем, хотя, в принципе, надолго не получится. Сегодняшний наш плейлист не подразумевает вокала, но подразумевает музыку, которая в душу проникает как следует.
1: Но в некоторых треках будут. Я, на самом деле, считаю, что если там что-то зацикленное или одна фраза, в принципе, оно прокатывает.
0: Категорически согласен, поэтому занудствовать не будем. Просто у нас вот сегодня упор на музыку, на атмосферную музыку, на своего рода, ну, не только же классика будет играть, будет
1: конечно,
0: сегодня и Dream House, и
1: Транссес
0: будут замечены.
1: Саундтреки
0: да.
1: Какие-никакие тоже могут прокатить.
0: Вот, когда я тебе говорил про Роберта Майлза с его настоящей фамилией, ты сказал, что да, неплохо придумать псевдоним, но вот если бы тебя звали Жюльен Рануи.
1: Очень прекрасно. Не очень люблю грибы, конечно, но в целом неплохо.
0: Не очень, да? А, понятно.
1: Каламбурочная такая, небольшая.
0: Да, молодец. Ну, он себя вот таким вот образом обозвал. Пакет.

0: Пакету?
1: Да, пакету.
0: Пакету.
1: И привету. Ребят, я просто сегодня утром видела Кирилла Калинина, извините, это воздушно-капельным передается. Вы знаете, что делать. Сейчас будет эй-о!
0: Фальстарт немножечко.
1: А я как бы прогрела перед тем, как сделает это босс, скажем так. Кто смотрит трансляцию? Кто, я не знаю, кого она грузит. У нас тут жесткий дэнс, присоединяйтесь.
0: Кстати, да, в ВК еще тоже пост опубликован на канале

0: что у нас сегодня тайцы, итальянцы, французы отмечены, да?
1: Отметились.
0: Вот, ну а что, теперь давай к финикам обратимся. К финикам неправильно я сказал. К финам.
1: Ты голоден?
0: К финам обратимся, ребятушки. Дальше у нас диджей тоже. Сегодня, напомню, на новом радио плейлист «Без слов».
1: Вы слушаете проект «Что было раньше», да, на случай, если вы только включились. Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Плейлист действительно молчаливый, с небольшим вкраплением слов. И то не всегда.
0: Ну и мы тоже давай помалкивать побольше, потому что есть кого послушать, получить энергию, пропитаться, как говорится, по весне самое то.
1: Ребят, если вы в пробке сейчас, я так вам сочувствую, но я завидую тем, кто на пробежке, допустим, вечерней. Или в зале.
0: Все четыре человека.

0: я думаю, почему на эту песню нет ремикса? Потому что что тут миксовать-то?
1: Можно делать слоу или, наоборот, ускорить. Ребят, я хотела вам сказать, что будет круто, если вы будете писать тоже какие-то воспоминания, потому что тут начали закидывать. Сергей пишет: помню, как под эту музиню, даже не музло, на гнилой девятке раскатывал.
0: Как но 100% там был сабвуфер и, скорее всего, были литые диски.
1: Ну, он чувствует.
0: Девятка того достойна. А, ребяшки, сегодня у нас музыка без слов преимущественно. Следующий артист у нас из Германии, потому что, ну, а почему бы и нет? Вам понравится.
1: Мне кажется, у каждого есть воспоминания с этими треками. Я была маленькая. Я просто знаю, что эти треки крутились у родителей, где-нибудь в тачке тоже. Я их помню из того времени, но вот пробирает до сих пор. Уже иначе, по-взрослому.

0: Так, ну, я бы хотела сказать, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но это вы нас хвалите, поэтому я читаю. Любимый комментарий Усишкина из выпуска в выпуск от Евгения. Приехал домой, сижу в машине и прям не хочу уходить, слушаю музыку.
1: Не, ну если такого комментария нет, то мы стираем выпуск, и его в повторе не будет уже.
0: Вы спасли просто выпуск, да, прямо сейчас, всего за 20 минут. Дальше пишут: самый лучший ЧБР. Ребят, ну спасибо.
1: А от Григория Александровича подобное сообщение уже из ВК.
0: О, как?
1: Это да, это, можно сказать, дебют. Как из машины выйти домой? Григорий, подожди пока. Ты можешь за пару минут добежать, пока рекламная пауза.
0: Дела
1: а потом...
0: сделать и продолжаем.
1: И продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
4: Иногда кажется, что выхода нет, но он есть. «Сити-арбитр» помогает людям по всей России начать заново, без долгов. Вы не одни, мы рядом. Консультация бесплатна. Звоните 20 40 20. «Сити-арбитр».
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Развивайте свой бизнес правильно. С кредитом «Поддержка бизнеса» от банка «Хлынов». Доверяйте финансы профессионалам и сосредоточьтесь на главном. Развитии вашего дела. Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
5: Подробнее на сайте bankhlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 700 250 27 77. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
3: Что было раньше?
4: Я надеюсь, что вы успели сделать все, что вы планировали, потому что, если что, мы не планируем заканчивать как минимум ближайшие полтора...
5: Это я тебя укусил.
4: Полтора часа! Это значит, что впереди вас полтора часа лютого кайфа, наслаждения, и будем мы наслаждаться вместе.
5: Это, как говорит Кирилл Калинин. Ребятушки, сегодня в проекте «Что было раньше? Музыка без слов». Пименов, Поляков, Коржов. Как расшифровать? Да, я думаю, все знают прекрасно и замечательно. А следующую песню слышали вот буквально во всей галактике. Собственно, она космического оттенка. По-моему, собрала вообще все награды, которые только можно собрать. Жалко, что тогда, в самом начале нулевых, не зарабатывали столько творцы шедевров, по крайней мере, в нашей стране. То есть нет корпоративного чёса, нет бабла.
4: Но зато нам пишут, что из Ростова нас слушают. Как
5: Ростов,
4: раз, как совпало.
5: Да. Ну да, и кто не в курсе, артисты из Ростова-на-Дону.

0: рекорд.
1: Хорошо.
2: Очень хорошо, да. Там целые династии, собственно, развиваются музыкантов. Но мы сейчас возвращаемся в тему выпуска проекта «Что было раньше?» «Музыка без слов».
1: И поэтому я периодически буду зачитывать ваши комментарии. Вот, например, Алексей пишет: «Иванова здесь, благодарю за повод не выходить никуда из машины». Такие комментарии мы очень любим.
2: Очень симпатично, много симпатичных комментариев. Ребятушки, вы лучшие. Но я сейчас предлагаю забраться в 70-е. Дорогуша смотрит на меня как на придурочного. Ну а почему бы, собственно, чуть-чуть и нет? Вот смотри, 78-го года песня. 78-го. Французы тогда, будущее, представляли примерно так, ну, я имею в виду будущее музыки, и в целом что-то в этом есть. Ну, потому что электронная музыка, она как будто бы вот опирается на все вот эти вот самые аккорды.

0: Ну, Space, ладно, а вот другой французик, Жан-Мишель Жарр, он же собрал самую огромную аудиторию в Москве на своем концерте, лазерном шоу. В конце 90-х там 1 000 000 человек пришел. А еще 15 миллионов стояли за сценой. Вот так вот я тебе скажу, поверишь?
1: Меня пугают эти цифры, если честно. Ну, а ладно. Почему я говорю мимо микрофона? Я что, на радио первый день пришла работать?
0: Наверное, вот этой музыкой мы тогда всех к себе приманил на Воробьёвы горы. Ну и, наверное, кто-то из наших слушателей тоже за ручку с родителями приходил.
1: Ты был там?
0: Да нет, конечно.
1: Ну, мало ли.
0: Нет. Но в том году еще и Prodigy раздавали.
1: Нет, просто ты обычно был везде. Может быть, ты и там мысленно был.

0: Олечки прям глаза так наморщились сейчас от удовольствия, да?
1: Нет, я просто прищемила палец. Но в целом, да, мне все тоже очень нравится.
0: Я был на жаре 150 метров до сцены. Александр Семернян написал в ВК, а потом 4 часа шел пешком домой со всей Москвой. Вот это воспоминание, а? Аж
1: ярко,
0: у меня мурашки прям
1: хорошо
0: пробежали.
1: Очень мне нравится, хорошо, что вы вспоминаете это. Значит, мы классно погружаем вас в атмосферу.
0: О, да, ребяшки, мы продолжаем это делать. Сегодня плейлист без слов. В твою папочку залез.
1: Хорошечно.
0: Чем, кстати, Тиесто супер-мега известен? Ну, во-первых, он папой стал очень поздно. А во-вторых, он шикарно выглядит. В-третьих, он... несмотря на его график рабочий, да, продолжает вообще колбасить только в путь. Ему 57, по-моему.
1: Я была на его выступлении.
0: Вот.
1: Очень мощно, очень круто.
0: И скажи мне, что люди, которые работают в ночную, плохо выглядят.
1: Нет.
0: Не подходит вообще нифига ни разу. Самый богатый диджей, по-моему, на планете. Вот гад.
1: Ну, это потому, что у меня еще не было обучения. Подождите минутку.

0: ЧБР международный. Слушай. Потому что, да, без перевода в любой стране можно слушать и кайфовать.
1: Но при этом есть один человек, который сказал: не включайте «Адажио» никогда, но следом комментарий: мне 47, здоровенный мужик, я плачу.
0: Ну а чего стесняться? Не надо стесняться.
1: Это потрясающе, да. Это просто супер. Человек, который сказал: не включайте «Адажио» никогда, у вас, скорее всего, просто не чувствуете, ничего страшного.
0: Мишин Миниахметов написал несколько раз про название следующей шведской группы.
1: Так.
0: У нас же был шведский плейлист.
1: А, но этой группы не было.
0: Но этой группы не было. Это «Антилуп», у них будет два слова в песне, но это хитяра.
1: Ну, а мы говорили, что иногда будут проскакивать словечки. Мы не против, но если два, кто запретит-то?
0: Это именно.

0: Наташа пишет: сижу на работе, в пункте выдачи заказов зашла клиентка, погрузилась в ностальжи, и как ее теперь выпроводить, непонятно.
1: Сиди, роднулька, кайфуй вместе с нами.
0: Сегодня у нас безмолвный плейлист практически, но ваш комментарий очень даже душу греет во всех социальных сетях.
1: Небольшой сейчас будет перерыв для того, чтобы вы опять успели сделать некоторые делишки, и продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное «Ашан Красная Птица» 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Артмастерс!
7: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое?
6: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
3: Возрастное ограничение 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Новое радио.
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, мы продолжаем. У нас проект «Что было раньше?». Треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Тема сегодня — молчаливый плейлист, то есть композиции, в которых практически нет текста.
0: Ох, ребятушки, большое спасибо за ваш комментарий. Вот тут текстов хватает. Есть ощущение, что у нас как будто день рождения сегодня.
1: Это правда. Я не знаю. Мне кажется, что у нас практически каждый ЧБР, мы с тобой знаем, что некоторые получаются не так, как хотелось бы, но вы всегда пишете очень много классных отзывов и комментариев. Но сегодня меня заряжает каждый, потому что я сама как-то невероятно кайфую, хотя действительно практически нет слов. Ты не можешь подпевать, но тебя прям распирает изнутри.
0: Это называется магия радио, потому что все песни, которые мы крутим, их легко вообще найдешь где угодно. угодно, но вот эта вот подача, и когда всей страной... вот смотри, например, кто-то в машине сейчас едет, кайфует, кто-то не может выйти, хотя уже приехал, кто-то в пункте выдачи заказов, он, семья Юсуповых уже сезон шашлыков открыли.
1: У Алексея не самый классный комментарий. Еду в рейсе, благодаря вашим песням нырнул в молодость, и полиция тормознула, прервали ностальгию. Надеюсь, все будет супер.
0: Ну ладно, ладно, возвращайся, пожалуйста. Сейчас мы с тобой покурим сосисек, как желтенький человечек из этого клипа.
1: Осуждаю на всякий случай.
0: А чего? Ну сосиски-то можно, сколько хочешь прям. В детстве все так делали. Сигара у тебя была такая.
1: Да, были еще жвачки в виде сигарет. Угу. Было прикольно. Жвачка-то супер.

0: Шечно. Хорошулькинско. Мне очень нравится, ребят. Надеюсь, вам тоже.
1: Есть такой мистер Озио, по-моему, он Уйзо. Он из Франции, если не ошибаюсь. Но может быть, из Германии. Фиг его знает.
0: Да кто ж его?
1: Да, вот Zombie Nation, это понятно. Откуда?
0: Ребят, я не знаю. Если вас сейчас не пробьет... Ну, напишите, что вас не трогает.
1: Давай напомним,
0: я приду,
1: что сегодня
0: и трону.
1: Безмолвный плейлист на новом радио в проекте «Что было раньше».
0: Треки,
1: и вот
0: которых
1: эта песня,
0: нет слов практически.
1: Вот эта вот песня, она у нас у обоих оказалась в подборочке.
0: Ну а как? Да. Ну, а как мне кажется, это база вообще.
1: Я кайфую от даже образов, в которых артисты подавали эту композицию. Там солярии космические, клёши, усы, все как я люблю.
0: Ты просто себя представляешь.
1: Блестящие пиджаки, да.
0: В отпуске, что ты загорел и загорелка.
1: На этом вырос, да. Да, ребяшки, ваши реакции в социальных сетях просто муа!

0: А, в общем, ребятушки, мы сейчас хотели поставить пищалочку из фильма «Бумер».
1: Но не нашли.
0: Пили. Но потом же я помню, что Сергей Шнуров там начинал петь все-таки, поэтому это, ну, своего рода была бы не совсем правильная версия. А вот вспомните ли вы саундтрек к этой композиции? Точнее, где она была саундтреком? Вспомнила? Мой любимый фильм, но в топ-10 входит 100%. Телеграм-канал Нового Радио и группа Нового Радио ВКонтакте к вашим услугам.

0: Ребят, прям дрыгаться захотелось.
1: На случай, если вы не смотрели фильм «Курьер», я опять сердечно вам рекомендую. Он супер классный, супер добрый, супер прикольный, супер стильный, супер обгоняющий время.
0: Давай даже не так. Если вы давно не смотрели фильм «Курьер»...
1: Ну, мне хочется верить, что это именно так, но есть те, кто не смотрел. Но если вы только подключились, не понимаете, что происходит. Мы сегодня слушаем треки без слов. Я уверена, что желающих переслушать будет много. Сделать это можно будет в субботу с 6 до 8, а также вы можете найти телеграм-канал «Усатая пушка», куда Усишкин выкладывает абсолютно все выпуски ЧБР и себя в трусишках, традиционно, я напомню. Также на Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвиленд», ставите сердечко там обязательно, и также подкасты ЧБР и вообще подкасты «Эвиленда», там все базируются.
0: Вот, скоро будем продолжать сегодняшнюю тему «Музыка без слов».
2: Что было раньше на новом радио?

0: мы взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море, в Море-парк.
1: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в Море-парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
0: Море-парк. Отдыхалия каждый день.
1: Киров, Некрасова, 49.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: радио.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: У Сишкина расстроен, что телега у него не грузит, поэтому я отвечаю за то, чтобы читать комментарии. У меня она грузит, комментарии роскошные у Сишкина. Ты будешь доволен тем, что никто не может уйти домой, что всем очень нравится, что наш дуэт супер. Куча рекомендаций, что еще поставить, но мы пока справляемся, у нас пока слишком много треков.
4: А у меня вот ВК работает, и я вижу, что Оксана и угадала фильм, который был в предыдущей композиции.
3: Ну, лучше.
4: Да, Оксаночка, лучший фильм «Курьер», мы о нем говорили. Потом, так, прочитал, включил, послушал блок рекламы, доехал до дома, а выйти не могу, это Дима Апарин.
3: И очень крутой комментарий нашла. Что случилось? В обед не могла оторваться от радио, теперь вечером, оно у меня на кухне, я уже плиту помыла и поесть приготовила. Как уйти от этой музыки? Я думаю, нужно налить себе чашечку кофе, сесть, ножка на ножку.
4: Глаза прикрыть.
3: И кайфовать.

0: А вот это вот уже песня из 2011 года. Песня, наверное, жестко сказано, да?
1: Композиция.
0: Композиция.
1: Мне очень нравится использовать это слово. Трек, музло.
0: Да, накидывает она такого мрачного вайба, я бы сказал. Хотя слово вот это вот вайб не очень мне так нравится.
1: Не, но оно хорошо подходит.
0: И не к месту его,
1: нет,
0: да.
1: Подходит, подходит. Я на самом деле сейчас поняла, что так как я планирую завтра открывать беговой сезон, то этот ЧБР я точно забираю в коллекцию тех, под которые классно бегать. Потому что каждый трек, вот он прям... Прям да, ты как будто в клипе, понимаешь? Даже
0: есть
1: под
0: такое.
1: Этот трек, ты как будто в клипе.
0: А еще симпатично, что вы напоминаете о каких-то композициях. И, например, знаешь, есть вот эта нежность Эннио Морриконе, например.
1: Ой, извините.
0: Да, может быть, мы доберемся не сегодня, но есть повод замутить вторую часть.
1: Мы часто так говорим, но периодически мы даже исполняем эти слова.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Не знаю, как у вас, у меня по ощущениям час пролетел минут за 10. Мы продолжаем сегодня вторника, значит, проект «Что было раньше». В меню у нас сегодня треки, в которых практически нет слов, либо минимальное их добавление, но они от этого не становятся менее крутыми.
2: Вот именно, Игоря Крутого, его альбом «Любовь» слушать целиком не будем, хоть он и инструментальный. Диму Маликову тоже не будем доставать, потому что у него тоже очень много композиций с клавишными. Мы будем слушать треки, которые всем нам прекрасно известны. И вот, коль уж мы вспомнили фильм «Курьер».
1: Ну, есть еще ряд фильмов,
2: есть
1: где...
2: Есть, да.
1: Где саундтрек... Ты сначала, ты можешь услышать саундтрек... влюбиться и захотеть посмотреть фильм. Не знаю, как-то это в симбиозе все работает.
2: Поэтому что... сейчас мы будем мутить затяжную викторину, которая вообще никаких подарков не предполагает, но предполагает огромное количество удовольствия.
1: Желание пересмотреть, но не все, но возможно, и ну, прочувствовать. Потому что первый саундтрек, если я правильно помню, что сейчас будет играть, но это настроение достать кожаный плащ. Я правильно помню?
2: Ну, хорошо, пусть будет такой. Хотя
1: возможно.
2: Тут кожаных плащей даже сразу несколько, поэтому я хочу сказать, что у автора этой композиции, у него просто офигенный голос. У него голос очень крутой, но он редко поет. Эту песню мы все прекрасно знаем.
1: Мне каждый раз от нее плохо, если честно.
2: Да?
1: В хорошем смысле. Ну невозможно так потрясающе было сочинить.
2: А мы тебя сегодня добьем.
1: А я знаю.
2: Кстати, ребяшки, ну да, пишите, что
1: это,
2: за фильм.
1: Это вас мы добьем, я-то плюс-минус знаю.
3: Матрица — это система.

0: кстати, моя любимая группа New Order. Тоже был на их концерте. Они же Joy Division, они же написали кучу вообще всякой крутой музыки. Ну да ладно, не суть, это Blade. Все правильно, вы красавчики. А, продолжаем проект, что было раньше. Музыка без слов. Ну и опять к фильму мы обратимся.
1: Ой, ну следующий...
0: Раздадим драмы, да?
1: Это просто скажу, что это драма. Это все, что, пожалуй, мы можем сказать. Этот фильм не нуждается в представлении.
0: Ох, ребят, ну все.
1: Обязательно
0: все, все.
1: Для просмотра.
0: Ох.

0: У меня рука не поднялась.
1: Я вообще не могу. Я сижу и понимаю, что мне очень хочется плакать почему-то.
0: И, наверное, не только тебе. Все немножечко стряхиваем. От этой мелодии я в мурашках, ком в горле. Но и клиенты медленнее смотрят свои заказы, тоже

0: слушают. Друзья. Это Юлечка пишет. Ну, всем, кто забирает заказы, приветик.
1: Легендарно, наш. Легендарно.
0: И что всем, что заказали? Знаешь, да, напомню, что это проект, что был раньше на новом радио.
1: Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня у нас на повестке плейлист практически без слов. Слушаем, если вы только включились, мы не слушаем саундтреки. Мы слушаем музыку, но вот, которая молчаливая, практически инструменталы, а эти саундтреки мы не могли обойти стороной, потому что, ну, это легендарно.
0: Ну и вместе с вами вспоминаем это все в социальных сетях. Реквием по мечте, Блейд, Матрица, Курьер. Да, все было замечено. Ну а сейчас тоже, чтобы заказы быстрее забирались, послушаем песню, которая практически без слов. Ну, там перечисляются персонажи.

0: Есть ощущение, что при прослушивании этой композиции твои скиллы в уличных боях будут просто на высоте.
1: Проверять не надо.
0: Да, и на шпагат можешь сесть сейчас и там вертушку крутить.
1: Я отказываюсь.
0: Ты против насилия, правильно?
1: Да, я отказываюсь брать за это ответственность.
0: All right, ребяшки, мы сегодня продолжаем слушать треки без слов практически. Это не саундтреки.
1: Ой, у Максима сообщение 14 минут грузилось. В треке «Матрица» взяла и все испортила. Залезла в момент перехода. Друзья, если вам тоже испортился момент, напишите, пожалуйста, я иначе не проживу этот день без этого.
0: Ой, да ладно, я тебя умоляю вообще, что ж так усложнять-то, ей-богу. Вот, Женя Иванов пишет, он в Стерлитамаке таксует весь день, устал жестко. Но пишет, что топливо от нас было получено, поэтому
1: Юджин, мы не останавливаемся,
0: и ты тоже не останавливайся. Надеюсь, ты нас слышишь. Вот, и прямо сейчас к тебе в машину сядет добрый инопланетянин, услышав новое радио, он тебе, во-первых, переведет чаевых, жирненьких таких.
1: Обязательно. Да. И поставит 5 звезд.
0: Поставит 5 звезд и нажмет на все вот эти вот отметочки. Хорошая беседа, уверенное вождение.
1: Меня очень пугает этот трек, если честно.
0: Очень вкусно пахнет в салоне.
1: Вы понимаете, что
0: парфюм
1: мы вряд ли...
0: Парфюм у шефа великолепный.
1: Вряд ли мы одни в этой вселенной.
0: Ну и что страшного-то? Страшно было, если бы только мы были. На нас никакого вообще, никакой надежды на человеков.
1: Это правда.

0: нас, очевидно, конкурс, кто лучше похвалит сегодняшний выпуск. Пока что, смотрите, Александр написал: «Выпуск как дорогой парфюм. Ноты ностальгии, немного драйва, побольше хорошего настроения. Вы супер». Александр, Александр, спасибо.
1: А я вспомнил почему-то Сергея Лазарева. «Легкий ночной бриз, как дорогой парфюм. Мне выпал сектор приз». Я тебя украду.
0: Хотела бы я знать, откуда.
1: Список неонов фар. Потому что я на новом радио работаю. Конечно же, я знаю все эти песни наизусть. Но сегодня мы крутим другие, по крайней мере, ближайшие еще полчаса. В проекте «Что было раньше?» крутые песни, которые были новыми, когда нового еще не было. Вот. Ну и, коль уж на тему саундтреков мы забрались.
0: Так.
1: То я не могу не поставить из своего любимого фильма.
0: Нет!
1: Да, ребят, немножко пафос стряхнем. Красивого вечера. Новое радио.
0: Ладно.
1: Вы же узнали, что за фильм?
0: Ребят, вы должны были уже посмотреть все «Барата» по 5 раз минимум.
1: Все-таки ты сразу сказала, да?
0: А нет, там
1: моя просто... Моя «Барат».
0: Нравится?
1: Это мой сосед, дырка, задница. Нурсултан Телекбаев. У меня есть радио, у него нет, не накопил.

0: Там есть еще одна, но я ее не буду ставить.
1: Спасибо.
0: Хорошо. А сейчас послушаем еще песенку из саундтрека. Ребятушки, я думаю, вы точно сразу же узнаете, кто это. Потому что это супер крутой парень и супер крутой саундтрек. И фильм тоже офигенный. Я его недавно пересматривал с таким удовольствием прям вообще. Все такое красивое, настоящее. Не-не-не, без лягушатины, без вот этой вот.
1: Ну я просто напомнила, вдруг кто-то с детьми едет в машине.
0: А, ну да.

0: Перед рекламой хочу парочку сообщений прочитать. Значит, первое сообщение от одного Андрея. Звучит так. Вы лучшие, особенно Эви, и миллион сердечек.
1: Спасибо.
0: Да, Андрей умеет говорить красивые
1: Андрей.
0: Слова. И другой Андрей, он аудиенции хочет. Он говорит, скажите моей жене, что я на работе. Я на работе, я слушаю радио. Она не поверит, что я в 18 не ушел. Вот, Эндрюс, я надеюсь, она тоже слушает радио и, соответственно, слышала, что у тебя есть уважительная причина. Ребяшки, мы очень скоро продолжим.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
3: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы начинаем говорить на скорости X2 для того, чтобы поставить как можно больше треков, потому что времени осталось мало, желаний очень много. Некоторые треки у нас будут содержать слова, в некоторых их будет чуть больше, но просто они настолько хороши, что мы не можем их не поставить.
3: Нам дико хочется их послушать, и вам тоже, скорее всего, тоже дико хочется их послушать. В общем, ребятушки, сегодня треки прекрасные. Должно было не так начаться. Вообще, я хотел голосовалку поставить.
2: Ну, ладно. Я думаю, вы доверяете нам и нашему вкусу.
4: Yo vivo hoy, no miro para atrás.
5: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

я не выдержал, захотелось.

0: Эвичка очень хотела эту песню. Я не могу женщине отказать. Ребятушки, это проект, что было раньше на новом радио. Сегодня треки без слов практически.
1: Но это
0: здесь небольшое
1: равно,
0: исключение, да.
1: Все равно они прекрасны, даже без слов.
0: Вот именно. Следующая песня возьмет как бы компенсацию за предыдущие две композиции, где были все-таки слова, да. Тут четыре виолончели и все.
1: О,
0: поехали,
1: друзья, АПОКАЛИТТИ.
0: Of course.
1: К-А.

0: Тот факт, что многие не могут уйти с работы, слушая плейлист, подтверждают наши инженеры.
1: Инженеры к вам дважды зашли сказать: вы что творите?
0: Прекрасные
1: люди. А это мы, да, это мы.

0: И Justice, и Propeller Heads, и Orbital, и кого только не вспоминаете. Ребятушки, вы прям без ножа режете, у нас время не резиновое, увы.
1: Ну, уже очевидно, что будет вторая часть, потому что Enigma, я не знаю, будет, ну, вряд ли Enigma, она не
0: влезет
1: сегодня.
0: Или, может быть, Гиги де Агустино тоже.
1: Конечно.
0: Просто нереально. Вот смотри.
1: Я быстренько, Сергей, прочитаю. Пассажиры в шоке, одна звезда мне обеспечена. Да и пофигу. Я думаю, что если они одну звезду поставят, они отныне будут пешком всегда ходить.
0: Ну ладно, мы компенсируем, ты напиши потом. Или вот, смотри, сообщение противоположное. Итак, значит, такси вез сейчас женщину лет около 50. Так случилось, что поездка была аж 40 минут. Она попросила музыку прибавить. И сидел, качал головой в такт всех композиций. Итог, поблагодарил за отличную атмосферу. И чаевые прилетели целых 500 рублей, хотя
1: ничего
0: поездка
1: себе
0: была 800. ЧБР, спасибо.
1: Обращайтесь!

0: Ну как без Энигмы? Да так вот без Энигмы. Сколько у нас Энигмы была в выпусках?
1: Правда.
0: Миллион раз,
1: это
0: да,
1: правда.
0: Без проблем. А вот этот парень, я даже не помню, когда он звучал.
1: Не помню, мне кажется, ни разу, если
0: да.
1: честно.
0: Это считается, что без слов?
1: Ну, мало же, знаете, считается.
0: Песня «Бла-бла-бла» называется.
1: Да, считается, практически
0: считается.
1: Нет слов.
0: Все. Здесь голос как инструмент.

0: Задергалась, пишет Михаил, у меня тоже коленка просто как-то автоматически начала дрыгаться.
1: Ну, смотри, ну, синдром беспокойных ног, ребяшки. Ну, немножечко успокоительного будет после короткого перерыва.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ничего не грузится, не беда. Да, чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновение. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Ребят, мне грустно, конечно, это говорить, но 2 часа практически пролетели, и мы на финишной прямой, но она достойна того, чтобы вы дождались этого момента.
1: Да, мы, наверное, сегодня продлевать будем. Ну, чуть-чуть.
0: Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть залезем.
1: Может быть,
0: чуть-чуть.
1: А может быть и нет. В общем, ребятушки, прямо сейчас предлагаем уже немножечко спокойствия добавить вечеру, потому что в эфире музыкантишие музыканты.
0: О, как.
1: Дэйв Стюарт, он, наверное, в представлении не нуждается. Это вот хотя бы вспомнить его тум-ту-ту-ту-ту-ту-тум. Свит Дримс.
0: Хорошо, ты изобразил.
1: Да, да. Или Кэнди Далфер. Она с Принсом работала долгие годы и тоже там уникальная саксофонистка абсолютно. И когда такие люди делают поп-музыку, это получается вот именно что поп-музыка, а не музыка поп. Вот.
0: Ну, зачем ты вот эту каламбурскую дурятину сейчас на такой трек вставил?
1: А почему бы и нет? Ребят, наслаждаемся вместе. Вместе.

0: Что ж за роскошь такая?
1: Друзья, просто слушайте, не могу. Сегодня был, я еще не прощаюсь, естественно, но выпуск был такой, что вы нас как-то нещадно одарили комплиментами, и мы подумали, что, ну, что-то мы погорячились, сказав, что не поставим в другой раз. Давайте на любовь будем отвечать любовью. Хотели получить?

0: Выдыхаем, ребятушки, и потихонечку прощаемся. Да. Orbital, Дуб, мой любимый Радиотранс, кстати. Потом еще много берлинских артистов, Justice, опять же, много, кто не успел сегодня отметиться в нашем эфире. Вот, но мы надеемся, что вы насладились тишиной.
1: 100%. Если вопрос, почему этот трек, потому что он называется, если переводить, «Наслаждайся тишиной». Сегодня плейлист был достаточно молчаливый, практически все треки без слов. Я говорю вам огромное спасибо, целую в обе щеки и в нос. Переслушивайте в субботу и переслушивайте в повторе. Мы очень старались, вы лучше, как и всегда.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Киров, заводи моторы! Новое радио приглашает на общегородское открытие мотосезона 2026. 17 мая, Театральная площадь. В программе «Торжественное открытие», шоу-программа, выставка байков, мотопробег по центру города и большой розыгрыш подарков от партнеров проекта. Спецгость – группа «Красная книга». Партнер проекта «Драйв-парк» – современный центр проката эндуро-мотоциклов, питбайков и квадроциклов для детей и взрослых. 17 мая, Театральная площадь, 11:00. Не пропусти! Будет громко! Подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 12+.

0: хирургов-флебологов, УЗИ всего 690 рублей. Киров, улица Казанская, 86. Звоните 22 48 98. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: А что-то мы задержались, что-то нам лень домой идти.
3: Да не умер он в конце. Не умер. Или умер?
2: Да не умер. Или умер.
3: Да не умер он в конце.
2: Или умер.
3: Райан Гослинг или Рейнольдс?
2: Райан Гослинг в фильме «Драйв». Слова есть, но их просто хотим. Ладно, просто хотим.
3: Да и тем более, это вообще не основная уже программа, это постскриптум, так
2: а
3: сказать.
2: А постскриптуне...
3: Постскриптуне.
2: Постскриптуне.
3: Мы Ваню Дмитриенко и Зивер чуть попозже послушаем.
2: Да.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Ага. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма, все как будто про нас, ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше шоу.
2: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама.
6: Я предпочитаю культурный отдых, поэтому мое любимое место в Кирове – почта. Крафтовый паб «Почта» – это удобное расположение в центре города, подходящая атмосфера для встреч с друзьями, отличная кухня, включая авторскую линейку бургеров и большая скидка при оплате наличными. Паб культуры и отдыха «Почта» доставляет хорошее настроение. Преображенская, 35А, район Театральной площади.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое – это вот это. Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учат. Новое.
1: Да-да-да, гордо уходил, но всегда. На часах ноль-ноль.
0: Это вот это.
1: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
0: Новое радио.
2: Юрадио.ру

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

пешком. Нам сценарий уже знаком, лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Парк. А мы взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море. В Море Парк.
1: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в Море Парк. Веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
0: Море Парк. Отдыхалия каждый день.
1: Киров, Некрасова, 49.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.
2: Ты

0: Новое радио.
1: Мьюзик представляют Припати. By DJ M. Hustler.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

Припати by DJ M. Hustler на новом радио. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.

0: Хирургов-флебологов УЗИ всего 690 рублей. Киров, улица Казанская, 86. Звоните 22 48 98. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: БКК представляет.
2: Был бы хлеб, а каша будет. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: Новое радио.
1: Все по народу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: только боль. Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними.
1: Life, как это?

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: вышло, блин.
1: Pureradio.ru.
2: Новое радио. Собирай по

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Ковалевым.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: мы взяли билеты в Отдыхалию и моментально в море, в море-парк.
1: Устрой себе веселые заморские каникулы в Отдыхалии. Каждый день в море-парк веселое Отдыхалия. Без виз, загранпаспорта и границ.
0: Море-парк. Отдыхалия каждый день.
1: Киров, Некрасова, 49.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Life.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все,
0: да. Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик, «Луна».
1: Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Сегодня!

0: Вы еще не были в Эвиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: находился как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Новое радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. На сиреневой луне.
1: Life. Как это было?

0: как всегда, ты улетела так далеко.
1: Поем все, друзья, не стесняйтесь.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.